0: государственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гости города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они объезжают город. Город консультирует людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цены в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки с судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гости города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново. А имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы полиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. В следующем году детская клиническая университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяцы продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовлены и начаты закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии. Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг поначалу протестируется в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки судна. Поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнений. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка Цитаделы, рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки с судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жителей и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново. каждого, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы полиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. В следующем году детская, клиническая, университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяцы месяце продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовленные и начатые закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цены в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии. Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг поначалу протестируют в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки с судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальности ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки с судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гости города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново. главного, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы полиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. В следующем году детская клиническая университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяце продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовлены и начаты закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер, во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия. I could stay awake just to hear.

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Иеро. Остров Иеро – самый маленький в Канарском архипелаге. Площадь его составляет чуть более 250 квадратных километров, а количество жителей – около 10 тысяч человек. Вообще, в древности в этом месте проходил нулевой меридиан, и считалось, что именно там находится край света. Видимо, поэтому на Иеро до сих пор немноголюдно, а туристы приезжают туда в основном за спокойным отдыхом. Особые любители уединения стараются остановиться в отеле «Пунта Гранде», расположенном на безлюдном скалистом берегу. В нем всего 4 номера и один ресторанчик, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая гостиница в мире. Впрочем, внушительных пятизвездочных отелей на Иеро тоже хватает. По большей части они сконцентрированы в самом крупном городе острова – Вальверде. Остановиться также можно и в прибрежных поселках, где созданы все условия для отдыха и созерцания неповторимых пейзажей. Один из самых известных – это сложенный лавой природный бассейн с выходом к морю. Находится он в поселке Тамадусте. Кстати, в основном побережье Иеро скалистое и обрывистое, с небольшим количеством песчаных пляжей. Но это с лихвой компенсирует местные возможности для дайвинга. Считается, что условия для подводного плавания на Иеро самые лучшие в Канарском архипелаге. Кроме того, остров впечатляет своей природой. Главная достопримечательность Иеро – это лес, в котором растет редкий канарский можжевельник – дерево с причудливыми формами. Так, на самой высокой точке острова, горе Ладехеса, растет древнейшее дерево Эль-Еро. Под действием сильных ветров оно изменило направление роста на 180 градусов, распустив свои ветви по ветру и нагнувшись к земле. Теперь этот можжевельник стал основным природным достоянием Иеро, а увидеть его стремится каждый приезжающий на остров турист.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. līdz 5. oktobrim ar paldies karti saldējums Mini Almond Magnum iepakojumā 6,46 gramu vienības 2,49 €. Sadzīves ķīmijai pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билеши сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Пола на сегвеях. Научно-технический прогресс не стоит на месте. И многие традиционные виды спорта приобретают все новые и все более технологичные формы. Один из таких видов спорта, конное поло, тоже потихоньку сдает позиции более современным вариантам. Так уже были попытки игры в поло на велосипедах и моноциклах, но быстрее и динамичнее всего развивается сейчас поло на сегвеях. История этой дисциплины берет начало в 2001 году, когда американский инженер Дин Кеймен представил новое транспортное средство — сегвей. Постепенно начали собираться группы энтузиастов-изобретателей и просто любителей этого транспорта. А через 3 года группа любителей сегвея из Кремниевой долины провела матч по сегвей-поло. Вскоре этот вид спорта стали использовать для популяризации сегвея. Кстати, аналогичная история имела место в начале 20 века, когда появилось поло на автомобилях для рекламы тогда еще нового вида транспорта. Спорт королей на сегвеях менее требователен к статусу и бюджету, чем конное поло. Однако сохраняет всю аристократичность классической игры. Технологичная разновидность поло начала распространяться по всему земному шару и мгновенно привлекла внимание известного в IT-индустрии любителя новых технологий и сооснователя Apple Стива Возника. Он активно способствует развитию игры и рекламирует как само передвижение на сегвеях, так и поло на них. Именно поэтому в честь миллиардера был назван главный турнир по сегвей-поло «ВОЗ Кап». Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Cāļa puspārni, Gardija, ķekava. 1 kilograms, 3,99 €. Pītināta desa, Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu, 3,59 €. Saldumiem Rošen, 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кус-кус. Одно из самых популярных марокканских блюд носит имя кус-кус. Представляет оно собой маленькие зернышки манной крупы из твердой пшеницы, покрытые тонким слоем муки. По древней традиции это лакомство должны были готовить исключительно женщины. Чтобы слепить шарики кускуса, они сбрызгивали муку с соленой водой. Затем пропускали получившуюся смесь сквозь пальцы, чтобы тесто начало сгущаться. А уже после этого тесто пропускалось через сито, чтобы крупинки получались одинакового размера. В наши дни трудоемкий процесс производства кускуса стал полностью механизированным. Появилось это блюдо в 13 веке. По крайней мере, именно тогда оно впервые было упомянуто в поваренной книге. В наши дни кускус является одним из основных продуктов питания в Марокко, а также пользуется невероятной популярностью в Алжире, Тунисе и Ливии. К тому же его рецепт уже давно распространился за пределы Африки. Так что отведать кускус в наши дни можно в любой стране мира. Блюдо это является универсальным. Его можно подавать отдельно от других продуктов и в холодном, и в горячем виде, приправляя соком лимона или различными специями. Кроме того, многие используют кускус в качестве гарнира и к мясу, и к рыбе, а также смешивают его с овощами или морепродуктами. Существует также и сладкий, десертный вариант кускуса. В этом случае шарики смешивают с виноградом, сухофруктами и орехами.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: milzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maksima.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сингапур.
1: Театр начинается с вешалки, а страна с аэропорта. Если, прилетая в иной аэропорт, первое, что хочется сделать, это улететь обратно, то по прилету в сингапурский Чанги сразу попадаешь в ауру спокойствия и комфорта. И единственное, чего хочется – остаться в этой стране навсегда. Несмотря на свои крохотные размеры, Сингапур впереди планеты всей по множеству вопросов – образованию, безопасности, возможностям для бизнеса, качеству жизни и многому другому. Во многом своим благополучием Сингапур обязан строгим законам и высоким штрафам. Этот город-государство даже в шутку называют «Fine City», что с английского можно перевести и как «прекрасный город», и как «город штрафов». Здесь нельзя курить, мусорить и даже есть в неположенных местах. Например, перекусить в общественном транспорте не получится. Штраф прилетит и за подключение к чужому Wi-Fi или непристегнутый ремень, а за превышение скорости могут и в тюрьму посадить. Основная масса заключенных в местных тюрьмах, кстати, именно нарушители правил дорожного движения. Остальные преступления сведены к минимуму. За порядком в городе следят сотни тысяч камер, а полицейских почти не видно. Гулять по улицам здесь можно спокойно и днем, и ночью. Да и оставленные или забытые вещи никто не возьмет. Это, кстати, породило интересное явление под названием «чоп». На местном диалекте это слово означает буквально «занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов». То есть, если занять столик, положив на него пачку салфеток, зонтик или любой другой малоценный предмет, можно быть уверенным, что не только место никто не займет, но и предмет может пролежать так до конца дня, его тоже никто не заберет, даже если вокруг толпа и больше сидеть негде. Отдельное внимание власти страны уделяют здоровому образу жизни. Удивительно, но и здесь не обошлось без запретов и ограничений. Кальяны и электронные сигареты здесь, например, под полным запретом, а алкоголь нельзя купить после определенного часа. Впрочем, запретами политика ЗОЖ не ограничивается. Практически в каждом дворе есть тренажеры и беговые дорожки, пользоваться которыми можно совершенно бесплатно. А еще в стране регулярно проходят разного рода марафоны по здоровому образу жизни, по результатам которых можно выиграть ценные призы. Все это в сочетании с общей атмосферой комфорта и спокойствия в стране за довольно короткий срок привело к очень неплохим результатам. Жители Сингапура могут похвастаться одним из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. В среднем люди в этой стране живут 83 года. Те, кто близко знаком с этим городом-государством, говорят, что Сингапур не идеален, зато он живой и для кого-то лучшее место для жизни.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Пляж Копакабана.
2: Новый год в Бразилии, или как на французский манер там еще называют этот праздник «Ревейон», считается летним торжеством, хотя и отмечается, как и во всем мире, 31 декабря. Готовиться к нему бразильцы начинают заранее, еще в октябре. Улицы украшают разноцветными фонариками и гирляндами и повсюду наряжают искусственные елки. А в конце ноября на озере Родриго де Фрейтас в Рио-де-Жанейро зажигается главная елка страны. Самая большая плавучая елка в мире. Это 85-метровое сооружение, ежегодно возводимое бразильскими инженерами, уже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Весит эта конструкция 542 тонны. Каркас елки, украшенный 3 миллионами лампочек, устанавливается на специальной плавучей платформе, дрейфующей на озере. Главные новогодние уличные торжества проходят в Рио на пляже Копакабана, где люди собираются, чтобы посмотреть грандиозный фейерверк. Рекордным по посещаемости праздник стал в 1994 году, когда на пляже Копакабана пел Род Стюарт. Посмотреть на его выступление собрались 3,5 миллиона человек. Что интересно, Новый год — это тот самый момент, когда в Рио и в самом деле все ходят в белых штанах, как в мечтах Остапа Бендера. Здесь считается, что именно в белой одежде нужно провожать старый год и приветствовать новый. Тогда он будет по-настоящему счастливым. Еще одна местная новогодняя традиция на Копакабане — это загадать желание и опустить в воды океана плавучую свечу. Чем дольше она будет гореть, тем выше вероятность, что ваше желание исполнится. В океан также кидают белые цветы и тоже загадывают желание. Если же волна принесет цветок обратно на берег, то желание свое лучше отложить до следующего года.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Луи Вьюттон. Основатель всемирно известного бренда Луи Вьюттон родился в 1821 году в провинциальной фермерской семье. Мальчик с детства помогал отцу в поле, вероятно, тоже вырос бы фермером, если бы в 10 лет не потерял мать, а короткое время спустя и отца. В 13 лет Луи покинул отчий дом и пешком отправился в Париж. По дороге он останавливался в разных городах и подрабатывал где только мог. В итоге почти 500-километровый поход занял у юноши целых 2 года. Но своей цели Вьюттон все-таки достиг. Правда, в Париже Луи никто не ждал, и первое время ему пришлось туго. Молодой человек ночевал где придется и урывками работал, чтобы прокормиться. Так продолжалось, пока Луи случайно не набрел на мастерскую по производству коробок «Маришаль». Там было много покупателей, и работники не успевали производить упаковку. Набравшись храбрости, Луи предложил владельцу мастерской свою помощь. Через несколько лет он стал незаменимым мастером-изготовителем сундуков в мастерской «Маришаля», а проработав там 17 лет, открыл свою собственную мастерскую. В 1858 году Луи Вьюттон представил свою новинку – плоский чемодан, который получил название «Трианон». Это была революция в мире складирования и перевозки багажа. До этого люди путешествовали с сундуками с закругленными крышками, которые к тому же нужно было защищать от дождя, поскольку они рисковали промокнуть. Луи Вьюттон придумал форму дорожных сундуков, которая определила вид багажа на следующие 70 лет и стала первым шагом по пути к сегодняшним чемоданам. Луи Вьюттон продолжал работать и развивать свой бренд до самой смерти в 70 лет, после чего управление компанией принял на себя его сын. А сегодня компания, основанная сыном фермера, приносит многомиллионный доход и производит вещи, которые считаются статусными.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кус-кус. Одно из самых популярных марокканских блюд носит имя кус-кус. Представляет оно собой маленькие зернышки манной крупы из твердой пшеницы, покрытые тонким слоем муки. По древней традиции это лакомство должны были готовить исключительно женщины. Чтобы слепить шарики кускуса, они сбрызгивали муку с соленой водой. Затем пропускали получившуюся смесь сквозь пальцы, чтобы тесто начало сгущаться. А уже после этого тесто пропускалось через сито, чтобы крупинки получались одинакового размера. В наши дни трудоемкий процесс производства кускуса стал полностью механизированным. Появилось это блюдо в 13 веке. По крайней мере, именно тогда оно впервые было упомянуто в поваренной книге. В наши дни кускус является одним из основных продуктов питания в Марокко, а также пользуется невероятной популярностью в Алжире, Тунисе и Ливии. К тому же его рецепт уже давно распространился за пределы Африки. Так что отведать кускус в наши дни можно в любой стране мира. Блюдо это является универсальным. Его можно подавать отдельно от других продуктов и в холодном, и в горячем виде, приправляя соком лимона или различными специями. Кроме того, многие используют кускус в качестве гарнира и к мясу, и к рыбе, а также смешивают его с овощами или морепродуктами. Существует также и сладкий, десертный вариант кускуса. В этом случае шарики смешивают с виноградом, сухофруктами и орехами.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Жанна Ланвен. Для многих женщин работа и материнство – вещи часто несочетаемые. Однако, если бы в 1897 году у француженки Жанны Ланвен не родилась дочь, мир не приобрел бы выдающегося модельера, а история моды была бы неполной. У самой Жанны с детства жизненные перспективы были не самыми блестящими. Самая старшая из 11 детей в семье, максимум, на что она могла рассчитывать, это стать рядовой портнихой. С 16 лет девушка подрабатывала в шляпной мастерской. Но рождение дочери перевернуло ее жизнь. Любящая мама одевала девочку как принцессу, и прохожие, залюбовавшись малышкой, то и дело спрашивали, кто шил ее наряды. Так у Жанны появились первые клиентки. Позже, когда к Ланвен придет успех, она всегда будет помнить, с чего начинала, и в любом ее магазине обязательно будет продаваться детская одежда. А на логотипе ее компании изображены мать и дочь, держащиеся за руки. Жанна Ланвен всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром, а визитной карточкой дома стал знаменитый оттенок «синий Ланвен». По одной версии, он появился во время путешествия во Флоренцию. Жанна увидела голубой свет, пробивающийся сквозь средневековые витражи и отражающийся на плитках улицы. По другой версии, Жанна позаимствовала этот оттенок у итальянского художника 15 века Фра Беато Анджелико. Как бы то ни было, но этот цвет практически всегда присутствовал в коллекциях Ланвен. Критики моды утверждают, что наряды от Ланвен не всегда можно назвать оригинальными. Однако их неизменно выделяла нестандартная отделка. Жанна любила вышивку, узоры из бисера, кисточки, бахрому и другие мелкие, но такие важные детали. Дом моды Ланвен был создан как дом высокой моды. Несмотря на несколько десятилетий, в течение которых компания выпускала одежду прет-а-порте, стремление к шитью как искусству, заложенное его основательницей, в конце концов победило. С начала 21 века, спустя почти 100 лет с момента основания модного дома, Ланвен снова вернулся к искусству от кутюр. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Пола на Сегвеях. Научно-технический прогресс не стоит на месте. И многие традиционные виды спорта приобретают все новые и все более технологичные формы. Один из таких видов спорта, конное поло, тоже потихоньку сдает позиции более современным вариантам. Так уже были попытки игры в поло на велосипедах и моноциклах, но быстрее и динамичнее всего развивается сейчас поло на сегвеях. История этой дисциплины берет начало в 2001 году, когда американский инженер Дин Кеймен представил новое транспортное средство — сегвей. Постепенно начали собираться группы энтузиастов-изобретателей и просто любителей этого транспорта. А через 3 года группа любителей сегвея из Кремниевой долины провела матч по сегвей-поло. Вскоре этот вид спорта стали использовать для популяризации сегвея. Кстати, аналогичная история имела место в начале 20 века, когда появилось поло на автомобилях для рекламы тогда еще нового вида транспорта. Спорт королей на сегвеях менее требователен к статусу и бюджету, чем конное поло, однако сохраняет всю аристократичность классической игры. Технологичная разновидность поло начала распространяться по всему земному шару и мгновенно привлекла внимание известного в IT-индустрии любителя новых технологий и сооснователя Apple Стива Возника. Он активно способствует развитию игры и рекламирует как само передвижение на сегвеях, так и поло на них. Именно поэтому в честь миллиардера был назван главный турнир по сегвей-поло «Воз Кап». «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сингапур.
1: Театр начинается с вешалки, а страна — с аэропорта. Если, прилетая в иной аэропорт, первое, что хочется сделать, это улететь обратно, то по прилету в сингапурский Чанги сразу попадаешь в ауру спокойствия и комфорта. И единственное, чего хочется – остаться в этой стране навсегда. Несмотря на свои крохотные размеры, Сингапур впереди планеты всей по множеству вопросов – образованию, безопасности, возможностям для бизнеса, качеству жизни и многому другому. Во многом своим благополучием Сингапур обязан строгим законам и высоким штрафам. Этот город-государство даже в шутку называют «Fine City», что с английского можно перевести и как «прекрасный город», и как «город штрафов». Здесь нельзя курить, мусорить и даже есть в неположенных местах. Например, перекусить в общественном транспорте не получится. Штраф прилетит и за подключение к чужому Wi-Fi или непристегнутый ремень, а за превышение скорости могут и в тюрьму посадить. Основная масса заключенных в местных тюрьмах, кстати, именно нарушители правил дорожного движения. Остальные преступления сведены к минимуму. За порядком в городе следят сотни тысяч камер, а полицейских почти не видно. Гулять по улицам здесь можно спокойно и днем, и ночью. Да и оставленные или забытые вещи никто не возьмет. Это, кстати, породило интересное явление под названием «чоп». На местном диалекте это слово означает буквально «занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов». То есть, если занять столик, положив на него пачку салфеток, зонтик или любой другой малоценный предмет, можно быть уверенным, что не только место никто не займет, но и предмет может пролежать так до конца дня, его тоже никто не заберет, даже если вокруг толпа и больше сидеть негде. Отдельное внимание власти страны уделяют здоровому образу жизни. Удивительно, но и здесь не обошлось без запретов и ограничений. Кальяны и электронные сигареты здесь, например, под полным запретом, а алкоголь нельзя купить после определенного часа. Впрочем, запретами политика ЗОЖ не ограничивается. Практически в каждом дворе есть тренажеры и беговые дорожки, пользоваться которыми можно совершенно бесплатно. А еще в стране регулярно проходят разного рода марафоны по здоровому образу жизни, по результатам которых можно выиграть ценные призы. Все это в сочетании с общей атмосферой комфорта и спокойствия в стране за довольно короткий срок привело к очень неплохим результатам. Жители Сингапура могут похвастаться одним из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. В среднем люди в этой стране живут 83 года. Те, кто близко знаком с этим городом-государством, говорят, что Сингапур не идеален, зато он живой и для кого-то лучшее место для жизни.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Жанна Ланвен. Для многих женщин работа и материнство – вещи часто несочетаемые. Однако, если бы в 1897 году у француженки Жанны Ланвен не родилась дочь, мир не приобрел бы выдающегося модельера, а история моды была бы неполной. У самой Жанны с детства жизненные перспективы были не самыми блестящими. Самая старшая из 11 детей в семье, максимум, на что она могла рассчитывать, это стать рядовой портнихой. С 16 лет девушка подрабатывала в шляпной мастерской. Но рождение дочери перевернуло ее жизнь. Любящая мама одевала девочку как принцессу, и прохожие, залюбовавшись малышкой, то и дело спрашивали, кто шил ее наряды. Так у Жанны появились первые клиентки. Позже, когда к Ланвен придет успех, она всегда будет помнить, с чего начинала, и в любом ее магазине обязательно будет продаваться детская одежда. А на логотипе ее компании изображены мать и дочь, держащиеся за руки. Жанна Ланвен всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром. А визитной карточкой дома стал знаменитый оттенок «синий Ланвен». По одной версии, он появился во время путешествия во Флоренцию. Жанна увидела голубой свет, пробивающийся сквозь средневековые витражи и отражающийся на плитках улицы. По другой версии, Жанна позаимствовала этот оттенок у итальянского художника 15 века Фра Беато Анджелико. Как бы то ни было, но этот цвет практически всегда присутствовал в коллекциях Ланвен. Критики моды утверждают, что наряды от Ланвен не всегда можно назвать оригинальными. Однако их неизменно выделяла нестандартная отделка. Жанна любила вышивку, узоры из бисера, кисточки, бахрому и другие мелкие, но такие важные детали. Дом моды Ланвен был создан как дом высокой моды. Несмотря на несколько десятилетий, в течение которых компания выпускала одежду прет-а-порте, стремление к шитью как искусству, заложенное его основательницей, в конце концов победило. С начала 21 века, спустя почти 100 лет с момента основания модного дома, Ланвен снова вернулся к искусству от кутюр. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Мелодия. Радио Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

te parler comme la première fois.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.